16 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Не тормози. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов нового русского начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу. Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам того времени? У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла такая мода. Существует сразу две версии, объясняющие своеобразный вкус воротил из лихих 90-х. Первая версия. Считается, что впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на неделе высокой моды в Париже. Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, завезли эту модную вещицу в Россию и сделали ее своим символом.
0: Олдскулы свело.
2: А вот вторая версия. Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры «Что, где, когда». Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище «Бессмертные». Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины. Вполне возможно, что некто из братков был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

16 июля. В Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки. А порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.9.3.6. Подробности 7 карат. Прибавай и телефон плюс 3.5.1.6.89.77.78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В правительстве рассмотрели актуальные вопросы белорусско-кыргызской экономической повестки. Они обсуждались во время встречи заместителя премьер-министра Александра Терехова с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Беларуси Эрболом Султанбаевым. Особое внимание стороны уделили принятию практических мер, направленных на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высоком уровне, расширение промышленной кооперации и сотрудничества в сельском хозяйстве. В Гомеле создадут инвестиционный атлас города. В документ включат информацию о перспективных площадках для инвесторов, свободных земельных участках, а также зданиях и сооружениях, которые сегодня не используются или используются неэффективно, но могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. Атлас позволит собрать в одном месте данные о городских ресурсах и показать потенциальным инвесторам возможности для запуска новых проектов в Гомеле. Областной центр принял республиканскую военно-патриотическую акцию «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается». Капсулу с посланием ветеранов Великой Отечественной войны передали в областной музей военной славы. Она будет храниться здесь до 9 мая 2045 года, когда Беларусь отметит столетие Великой Победы. Патриотическая эстафета продолжится в Гродно и Минске, а завершится в конце июля у мемориального комплекса «Курган славы». Белоруска на детском музыкальном конкурсе «Витебск» набрала максимальное количество баллов. Ребята из 19 стран представили на суд жюри песни славянских авторов. Белорусская исполнительница Елизавета Цуприк спела в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга песню композитора Валерия Шмата «Мой дом», поразив жюри мощным вокалом. По результатам двух дней у нее 130 баллов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: а тут прям...
1: Я, получается, что я заражаю всех вокруг смотреть футбол?
0: Причем тут ты?
1: А почему? Я всегда я. Я всегда при чем?
0: Причем ты к моим девчонкам?
1: Тоже, я не знаю. И мы найдем связь.
0: Сейчас твоя жена слышит, она связь найдет, да? Поверь. Даже там, где ее нет.
1: Ничего не знаю, это тоже возможно. Но тем не менее, всем еще раз доброе утро. Четверг, господа, четверг. Два дня и выходные.
0: Два дня, один.
1: Два.
0: Один.
1: Чем?
0: Это не считаем.
1: А, уже все, да?
0: Да, уже не считаем уже все.
1: Все, нормально, уже живем тогда. Ну, там получается... Сегодня пятница, господа.
0: Тихо. Ты что, сильно не это сам.
1: Не так работает,
0: господа,
1: да, система?
0: Господа в Париже и в Лондоне.
1: Ну, в Лондоне господь не остался после вчерашнего матча.
0: Там все сэры,
1: да. Там уже как-то так. Слушай, выходные будут интересными. Матч за третье место по финалу, ну, чемпионат мира, да.
0: Ну, слушай, говорят, будто... пробиться куда-то, вот, чтобы вместе посмотреть.
1: Я подготовился.
0: Ты подготовился?
1: У меня 22 билетика.
0: Ты мой самый лучший друг?
1: Не знаю. Вопрос в твоей щедрости.
0: Я буду щедр, как никогда.
1: Нет, я уже себя добыл. Я подготовил себя.
0: Молодец.
1: Я всегда работаю наперед.
0: Это с воскресенья на понедельник, да, будет?
1: Да.
0: Значит, понедельник брать за свой счет.
1: Ребята, если вдруг в понедельник вы услышите либо два очень солных голоса, знаете...
0: Это не мы.
1: Это не мы.
0: Мы будем все равно бодры и веселы, несмотря ни на что. Теперь о музыке этого часа. В этом часе у нас Эль Фарбен, Body Talk. Мод, гимн всех вечеринно. Крис Кросс, Амстердам, Майо Май. Холли Молли, Talk to you later. А также группа «Градусы» на ресницах. Сейчас открываем его Макс Energy. Если вам не хватает немножко энергии, самое то ее послушать. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Гуча.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Сегодня, я так понимаю, у нас Full English Breakfast.
2: Так точно.
1: Полный английский завтрак.
2: Пара-пара-пам-пам-пам-пам-пам. Да? И сразу, сэр, вы сегодня в Лондоне.
1: Овсянка, сэр.
2: Овсянка, сэр. Сгорела, сэр.
1: Боже, храни королеву.
2: Элементарно, Ватсон.
1: Почему? Потому что продолжаем...
2: тему с чемпионатом мира.
1: Обзирать.
2: Да, блюда тех команд, которые плюс-минус играют. Но они еще не вылетели. За третье место будет играть Англия и Франция. И тем не менее, да, полный английский завтрак.
1: Слушай, какое противостояние.
2: Уходит корнями.
1: Англия, Франция.
2: Корнями в историю уходит.
1: В историю прям махач. Ладно.
2: Итак, полный английский завтрак. Ты прав, с него начинаем. И это сытная тарелка. Вот сейчас бы ее. Яичница, бекон, сосиски, фасоль, грибы, помидоры и тосты.
1: Это очень как-то сытно вообще.
2: Но я такое хочу. Вот прямо.
1: Нет, я тоже такое хочу.
2: Но сытно. Также у них есть воскресное жаркое. Это ростбиф или другое мясо, запеченное в духовке с гарниром из овощей и подливкой.
1: Ням-ням-ням.
2: Йоркширский пудинг, сэр.
1: Пудель?
2: Пудинг.
1: Это в Южной Корее было.
2: Это пышная булочка из жидкого теста, которую подают запеченное мясо вместе с подливкой.
1: Пойдет.
2: Да, ну все знают говядину Веллингтон.
1: Каждый второй, каждый первый.
2: Если вы не пробовали, рекомендовано хотя бы раз попробовать. Прикольная вещь, вкусная. Но готовится, конечно.
1: У нас подают в заведениях?
2: Да, есть.
1: Есть, да? Хорошо.
2: Да. Это нежное говяжье филе с грибным паштетом, запеченным внутри хрустящего слоеного теста. Также у них есть, вот мне нравится, пирог с говядиной и почками. Это закрытый сытный...
1: Березовыми бруньками? Говядина на березовых бруньках — это огонь.
2: Что-то новенького, да?
1: Что-то я придумал.
2: Да, это закрытый сытный пирог с начинкой из кусочков говядины и субпродуктов. А также у них есть жаба в норке.
1: Вот это интересно.
2: Свиные сосиски.
1: Так.
2: Запеченный внутри большого йоркширского пудинга.
1: Жаба в норке, нормально.
2: Называется как-то так. Ну вот, а также есть трайфл. Это слоеный хайодный. Холодный десерт из бисквита, заварного крема, желе, ягод и взбитых сливок.
1: Все это, естественно, под чай.
2: Под чай. English breakfast, господа.
1: Full English breakfast.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет Билд ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее Билд Шоп Бай. 1-29-114-0061.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Что почем в погодном смысле?
3: Легко расскажу. Самая низкая температура 16 июля в Гомеле была в шикарном году, 1980-м.
2: О!
3: Да, а было плюс 8.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо это в июле так. Сегодня, 16 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Я тебе скажу так. Вот сейчас в Аргентине точно на дорогах.
2: Не пройти, не проехать.
1: Там веселуха. А у нас не пройти, не проехать. Сейчас в Белице там ДТП. Как раз где вот по улице Ильича. Ох, это получается в районе, как выезжать на мост мясокомбината остановки.
2: Да, да, вот, да, да.
1: Или на мосту даже
2: случилось
1: получается.
2: Случилось буквально 10 минут назад в левом ряду.
1: Да, так что если вы едете сейчас по Ильича, знайте, будете долго вполне себе стоять.
2: Ну и Богдана Хмельницкого тоже, это второй выезд с Белицы, тоже немножечко сложноватенько.
1: Не знаю, мне нормально показывают. Обнови карту.
2: Там обновил.
1: 60 лет СССР, там пока что нормально.
2: В смысле, а у меня Русь появилась.
1: Что появилось?
2: Обновил карту, Русь появилась.
1: Серьезно, те, кто из Белицы, лучше сейчас через объездную поехать, потому что вот это вот все, я обычно знаю, что заканчивается вот тем вот этим. Которая
2: да.
1: Вообще.
2: Так, ладно, давай к другим новостям. Никольский переезд. Только светофоры. Светофоры.
1: Опять же, перекресток, проспект Ленина, Интернациональный и Кирова. Тоже светофоры. Там
2: и с Барыкина, как выезжать на Интернациональный, вот там, где Фрунзе, тоже в две стороны немножечко постоять придется.
1: Трудно выехать на Советскую с улицы Белецкого. А также очень трудно с Крестьянской на Советскую. Там в обе стороны как-то... Вообще прям стоят почему-то.
2: Да.
1: Непонятно.
2: В остальном-то,
1: Прекрасная маркиза.
2: Все хорошо.
1: Надеюсь, ДТП в Белице никто не пострадал. И просто это поцеловались бамперами.
2: Ну, я надеюсь, что быстренько разберутся, да поедут на работу. Негоже в четверг простаивать, почем зря.
1: Почем зря? А если за деньги простаивать?
2: Тогда можно.
1: Тогда не нужно. Простой – это всегда плохо.
2: Ну да.
1: За или без. Всем счастливого пути, никуда не торопитесь, всегда везде успеете.

0: У нас рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343. Голос.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Только две команды сборные выигрывали чемпионат мира по футболу два раза подряд. Италия в 34-м и 38-м году и Бразилия в 58-м и 62-м году. 1900, естественно.
2: Да, и, возможно, в воскресенье появится третья такая команда, если Аргентина добьется победы над Испанией. Да, друзья, вчера Англия не дотерпела.
1: Заменила зачем-то там,
2: зачем-то, да. На 55 минуте забили, вышли вперед, потом две замены на 82-м. Зачем-то убрал главный тренер. Не буду. Просто...
1: Жираф большой, ему видней.
2: Да, две замены и... Почему две замены на 82-й минуте? И сразу 85-я 1-1, 90 плюс 2, 1-2. И Англия будет играть с Францией за третье место. Ну, а в финале мы увидим...
1: Аргентина и Испания?
2: Да, смотри. Есть такая вещь, как финалиссимо. Это специально играется отдельный матч. Чемпион мира против чемпиона Европы. Это отдельный матч.
1: Это как суперкубок.
2: Да, но по причинам, не зависящих от нас с тобой, в этом году, и он должен был идти в этом году, его отменили.
1: Так.
2: Но сборные говорят, ребята, матч должен состояться. И вот чемпион мира в лице Аргентины.
1: Действующий. Чемпион Европы действующий.
2: В лице Испании сыграют такие финалиссимо.
1: Судьба.
2: Получается, да.
1: Могут сразу два приза раздать, мне кажется. Если
2: что. Почему нет? Ну, ладно, это дела у нас континентальные. Что у нас в белорусском футболе? Вчера, к сожалению, МЛ Витебск проиграл Университате Крайова и упал в Лигу конференций. Жаль, обидно, но, надеюсь, Еврокубки нам помогут. Ну, а сегодня вечером, друзья, Минская Динамо сыграет с Силиксом из Македонии, а также Батэ сыграет с Эльбасаси. Эльбасани.
1: Эльбасани, скорее. Откуда? Какая страна?
2: Албания.
1: Эльбасани.
2: Тут как угодно, беги дочитай. Суть в том, что это все 1/8 лиги конференций. Так что, надеемся, белорусские клубы себе продолжат и обеспечат участие в следующем раунде Кубка конфедерации.
1: Эльбасани очень похож на наши... Ну, давай, поехали.
2: Лиги конференций, конечно, друзья.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Утростимуляторы.
1: И в завершение часа страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Вот прям вспоминается «Любовь и голуби». Сверхбогатые люди перестали покупать отдельные особняки, пишет Wall Street Journal.
2: Что ж так?
1: Ты поймешь, сверхбогатые, это которые, ну, миллиард
2: плюс. Там вторая проблема, там миллионеров в Нью-Йорке меньше стало.
1: Какое меньше, их больше? Ну тут, понимаешь, это не тренд.
2: Ужас.
1: Это вот, они теперь все чаще выкупают целые кварталы, чтобы обеспечить себе максимальную приватность, безопасность и контроль над окружающей территорией.
2: Районы, кварталы.
1: Кварталы и,
2: да. И жилые массивы, да, выкупают, ребята.
1: Если ты богат, то богат красиво.
2: Знаки есть.
1: Мне бы их проблемы, да, называется?
2: Я даже не знаю.
1: А некоторые сверхбогатые люди пытаются некоторые страны купить.
2: А
1: даже.
2: Ты бы какой себе квартальчик купил в Гомеле?
1: Квартал? Я Белицу, конечно.
2: Всю сразу?
1: Конечно.
2: А тебе удобно?
1: Мясокомбинат.
2: Нет.
1: ЛВЗ есть.
2: И на мосту поставил бы пропускной пункт.
1: Конечно.
2: Вот отдельное государство.
1: Частная территория.
2: Константиния.
1: Это уже сепаратизм. Нет, частная территория. Вход строго по дресс-коду.
2: Не будете его развивать.
1: Красивым 5 рублей, некрасивым 10.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.

0: Намного времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Ну, 8 часов 5 минут. Продолжаем разговор.
3: Разговор-то продолжаем. И смотри, какую интересную новость я нарыл. Друзья, как всегда у нас...
2: Нарыл?
3: Нарыл. Константин Комко здесь.
2: И Артем Аникин. Мы тут обычно ищем новости, а Артем по старой привычке нарывает.
3: Я нарываю. И суть в чем? Смотри, есть регламент... Я все про чемпионат мира.
2: Ну, давай, тебя не отпускает.
3: Да. Есть официальный регламент проведения игры.
2: Так.
3: Есть официальное положение чемпионата.
2: Так.
3: В обоих этих документах сказано, что перерыв между играми не может быть более 15 минут.
2: Между таймами?
3: Между таймами. В финальном матче будет 30 минут между таймами.
2: Ну, об этом же говорили, да, что там будут выступать звезды.
3: Шакира, Мадонна, Бибер и другие.
2: Вот. Люди, которые...
3: Полчаса... Я не знаю, что будут делать футболисты в этот момент, честно тебе скажу. Но удержать их игровой тонус будет архисложно.
2: Фоткаться с Месси будут.
3: Месси будет в раздевалке.
2: Вот я и говорю. Женская?
3: Нет, если будет счет 5-0, то да. Да. Но, тем не менее, странное решение, конечно.
2: Нет, для Америки нормально. Они при Супербоул и прочее, у них это норм.
3: Так стоп, к Суперболу все привыкли. Это нормальная практика.
2: Вот пускай к сокеру привыкают, как у них это говорят.
3: Ну, опять же, это вызвало бурю недовольствия УЕФА, других. Кстати, недовольна также Испания. А Аргентина говорит, а нам норм.
2: Нам норм.
3: Мы знаем победителя заранее. Мы начинаем играть после 40-й... Ой, после 50-й минуты только начинаем играть.
2: Если вы нам банку закатите...
3: Хорошая мысль.
2: Я, кстати, помню, у нас... Не помню, какая сборная. Тоже все время первую пропускали, но всегда выигрывали потом. Ну, большую часть, естественно.
3: Бразилия часто первую пропускала. Чтобы... А потом дальше уже по накатанной.
2: Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим.
3: Какой же был футбол хороший.
2: И тут такая сборная Германии приходит. Ну-ну, вот вам 8-1. Ладно, теперь о музыке этого часа.

Хорошей погоды, танцы на воде от новых самоцветов. Ну, начинает у нас час Сергей Арутюнов с песней, ой, дай бог выговорить, «Легко воспламеняемая». Yes, я это сделал. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.by.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: авиаторы. С нами просыпается настроение.
1: Слушай, пришла мне в голову мысль.
2: Да,
1: давай праздники обсудим.
2: Держи ее, не отпускай. Закрой дверь, запри, чтобы не ушла никуда. И окна закрой, ну, уши. Сегодня отметить можно день вкусной еды.
1: Легко.
2: Везде. Каждый. Всем приятного аппетита. Что бы для вас вкусным не казалось.
1: Да.
2: Ну, из разрешенного, естественно.
1: Само собой.
2: Ешьте. Еще сегодня Всемирный день змеи.
1: Какой конкретно?
2: Та, которая с вами.
1: Красиво.
2: День рисования на асфальте. Я вот уже давненько не видел во дворе у себя.
1: У нас во дворе, не у нас, а в доме соседнем рядом был дом.
2: Хотя у нас новый асфальт положили, там сам то рисовать.
1: Дом такой учительский был. Они на 1 сентября устраивали постоянно вот... Фан-зон для рисования и награждали своего кармана. Честь и хвала это. Я вот жил в 17-м микрорайоне, шикарно.
2: Это реально, раньше идешь, вот было все мелками зарисовано. Сейчас
1: а что нет?
2: Эх! День благодарности морской свинке. Также отмечается сегодня.
1: Благодарны мы ей.
2: Благодарны. За что мы морским свинкам благодарны? За то, что они, во-первых, морские.
1: А во-вторых, они свинки.
2: Вот.
1: Не свиньи,
2: а свинки.
1: Свинки, это разница.
2: Ой-ой-ой, какой сегодня день ипотеки. Я не знаю, ну, кто взял ипотеку, ну, молодцы, если
1: я
2: тянете.
1: Я только планирую, и страх все больше и больше.
2: Белка летяга, все
1: время планирует. Белка летяга, да.
2: Ну, что делать, вот такой, как говорится, капитализм, он такой. День искусственного интеллекта также отмечается.
1: Сегодня?
2: Сегодня, да. У меня, кстати, новость есть про искусственный интеллект, обязательно расскажу. Вот. Вот это, наверное, я не буду озвучивать, потому что слишком непонятный какой-то день. Вот, посмотрим, что у нас. У нас в Беларуси самое главное, это фестиваль «Славянский базар» в Витебске.
1: Наш специальный человек на него уехал.
2: Да, Аня Смирнова, можете на нее в Инстаграм подписаться, посмотреть, она там будет выкладывать.
1: Она точно будет выкладывать.
2: Не забывайте еще наш Инстаграм-аккаунт «Радио Гомель FM» и наш Телеграм-аккаунт «Гомель, нижнее подчеркивание FM», это все латинскими буквами. Так что выбирайте праздники и вперед, как говорится, но помните, завтра еще на работу.

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет Билд ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее Билд Шоп Бай. 1-29-114-00-61.
3: Привет всем, это снова Артем и Оля.
4: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
3: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
4: На сайте «Моя реклама».
5: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
6: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400. Я так думаю, рекорд мы не побьем.
2: Давай смотреть. Самая высокая температура в Гомеле 16 июля была в 2021 году.
1: Так.
2: А сколько?
1: Ну, 34-33, да.
2: 34
1: плюсом. Ой, я ура, ура, ура. Я
2: молодец.
1: Как Месси. Не попал, но две результативных, да. Сегодня, 16 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Я обещал новость про искусственный интеллект. Я таки
2: Давайте.
1: Слово держу.
2: Жгите.
1: Вчерась.
2: Агась.
1: В Китае разрушились тысячи нейросемей. Местные юзеры столкнулись с личным кризисом из-за того, что власти вынудили ИИ-платформы отключить функцию создания диджитал-пары, ну, диджитал-любовники. Ну,
2: здесь... А зачем они это сделали?
1: Ну, вот многие начали заводить себе мальчики-девочек, девочки-мальчиков,
2: да.
1: Вот общались, и с этого момента начиналось всякое. Раньше в Китае была одна политика, одна семья, один ребенок, потому что было перенаселение.
2: Так.
1: Было очень много людей, вот, но прошло время, экономическая ситуация улучшилась, вот, и теперь уже обратная проблема, как всегда, в цивилизованных развитых странах. Как только повышается уровень жизни, детей становится меньше. Все хотят пожить для себя.
2: Это факт.
1: Ребенка растить дорого и прочее, прочее. Короче, вот это решение направлено на то, чтобы обезопасить людей, особенно молодежь, от эмоциональной привязанности к чат-ботам. Потому что многие сервисы вот уже начали стирать тех персонажей, с которыми крутили романы, так сказать. Ну и все это крайне болезненно восприняли люди, естественно, которые завели себе и партнера. А, например, одна студентка, которая больше года состояла в отношениях, ну, в кавычках, естественно, с нейропарнем, сравнила происходящее с тем, как если бы заранее узнала дату смерти любимого человека. О как! Ты понимаешь?
2: Нормально такое сравнение, слушай.
1: Ну, в принципе, ну смотри... Я самое близкое мне, что могу. У меня там есть персонаж, которого выиграл онлайн и 16 лет растил.
2: Ну.
1: 16 лет.
2: Сын.
1: Так, практически. У меня там и жена есть.
2: Это я помню.
1: У игрового персонажа, естественно. Ну, вот как бы я вот забросил игру, потому что надо было вылазить из этого болота, потому что. Вот. Ну и реально, мне там говорили: передай там кому-нибудь, продай. Я говорю: не, ребята, это я не могу. Это как это? Продай, передай.
2: Во-первых, свое же.
1: Свое же, да, так что, а тут, понимаешь ли, парочка, так что, ну, искусственный интеллект, он такой, тут прилететь, может, откуда не ждешь. Ну,
2: китайцы, нельзя быть зависимым от них, нельзя.
1: Китайцы в этом плане, кстати, молодцы, они смотрят в будущее.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Лето в разгаре выгоды. В Пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
6: Голоса Беларуси.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утростимуляторы».
1: Есть две новости.
2: Давай.
1: Первая про свадьбу, вторая про аргентинского стримера.
2: Давай про свадьбу, со своим футболом уже.
1: Американский художник Джастин Джиньяк создал арт-объекты из мусора, собранного вокруг арены Madison Square Garden после свадьбы певицы Тейлор Свифт и ее жениха. И продавал этот мусор.
2: То есть современное искусство, оно такое?
1: Да.
2: Мусор со свадьбы.
1: Больше меня больше удивляет, что люди это покупали. Напокупали на 32 тысячи долларов. Он заработал. Причем?
2: Это вот те люди, которые после свадьбы еду с собой забирают.
1: Он купил пластиковые кубы и наполнял содержимым за сутки. Малые кубы по 25 долларов за штуку, большие по 100 долларов за штуку. Причем он утверждает, да, что в этих кубах не только мусор со свадьбы Тейлор Свифт, но и прочий известных людей. Каких? Не уточняю.
2: Ну попробуй, иди докажи чего.
1: Да.
2: Меня смущает не то, что люди продают, а то, что люди покупают.
1: Причем ценность заключается не в самом мусоре, а в месте и дате, которые делают эти сувениры поводом для разговора.
2: Ну как у нас?
1: 32 тысячи долларов.
2: Ну как у нас, он на море поехал, ракушку привез.
1: 32 тысячи долларов.
2: Ну вот так.
1: Причем
2: бывает.
1: Сама Тейлор Свифт заплатила более 160 тысяч долларов за то, чтобы ей разрешили провести
2: свадьбу.
1: Я
2: бы на ее месте сказал, братан.
1: Процентик, пожалуйста.
2: Долю мне. Засудила бы еще и отобрала. Не, ну шутки шутками. Мужчина молодец. Те, кто это покупают, странные люди. А песня в тему. Забывшего от 2008.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Минутка, я что-то не понял, а так можно было на Гомель-ФМ? В России появился мессенджер новый.
2: Опять?
1: Для заключенных.
2: Так.
1: Подзавис?
2: Заинтересовал.
1: Точка контакта, его уже завезли сразу в 3 колонии. Обычный мессенджер, по факту. Есть чаты, можно писать сообщения, кидать всякие пикчи, голосовухи, видосы. Но за все это надо, во-первых, платить, плюс модерация, естественно, в лице соответствующих органов. Кум-админ, назовем это так. Есть даже каналы для арестантов, и за подписку на них также нужно платить деньги. У меня много вопросов. Это в тестовом режиме сейчас.
2: Слушай, тут не то, что вопросов, тут, наверное, главное, зачем и... Почему?
1: Ну это что?
2: Два главных вопроса, а остальные...
1: Видимо, надоели эти кони. Для знающие люди поймут, о чем я. Решили все это. Не можешь бороться? Возглавь. Вот и все. И денег заработаешь, и... Другой вопрос, что там же телефоны вроде бы нельзя.
2: Послушай на черном дельфинчике.
1: Слушай, сейчас вот ты черный юмор вообще вот такой вот. Я не думаю, что до такого дойдет. Тем, которые сидят в подобных заведениях, нужна вообще изоляция максимальная, потому что...
2: Это... Зачем? Я не хочу.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В правительстве рассмотрели актуальные вопросы белорусско-кыргызской экономической повестки. Они обсуждались во время встречи заместителя премьер-министра Александра Терехова с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Беларуси Эрболом Султанбаевым. Особое внимание стороны уделили принятию практических мер, направленных на выполнение договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высоком уровне, расширение промышленной кооперации и сотрудничества в сельском хозяйстве. В Гомеле создадут инвестиционный атлас города. В документ включат информацию о перспективных площадках для инвесторов, свободных земельных участках, а также зданиях и сооружениях, которые сегодня не используются или используются неэффективно, но могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. Атлас позволит собрать в одном месте данные о городских ресурсах и показать потенциальным инвесторам возможности для запуска новых проектов в Гомеле. Областной центр принял республиканскую военно-патриотическую акцию «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается». Капсулу с посланием ветеранов Великой Отечественной войны передали в областной музей военной славы. Она будет храниться здесь до 9 мая 2045 года, когда Беларусь отметит столетие Великой Победы. Патриотическая эстафета продолжится в Гродно и Минске, а завершится в конце июля у мемориального комплекса «Курган славы». Белоруска на детском музыкальном конкурсе «Витебск» набрала максимальное количество баллов. Ребята из 19 стран представили на суд жюри песни славянских авторов. Белорусская исполнительница Елизавета Цуприк спела в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга песню композитора Валерия Шмата «Мой дом», поразив жюри мощным вокалом. По результатам двух дней у нее 130 баллов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Доброе всем утро. Третий час «Утро-стимуляторы». Константин Комко.
3: Артем Аникин.
2: Что интересного в мире исследований? Тут аргентинский стример провел исследование. Провел исследование и выяснил, ребята, просто страшную вещь.
3: Ловите инсайт для ставочников.
2: Оказывается, Аргентина выигрывала чемпионаты мира только в четные года.
3: Я сначала не понял, а потом как понял.
2: Он посмотрел, что Аргентина брали кубок в 78-м, 86-м и 2022-м году. Говорит, точно, ребята, только четные. Жалко, он не учел тот факт, что чемпионаты мира только в четные проводятся.
3: Да, то есть любой чемпион мира был в четном году.
2: Ну как подал новость, парень? Что
3: красота была. Я не сразу понял. Я сначала так, ну и в чем?
2: Ну и в чем, да, юморочек.
3: Всегда бывает первый раз.
2: А потом
3: как дошло. В общем, аккуратнее с такими вот прогнозистами, да. Потому что...
2: Прям теория заговора.
3: Нет, теория нормальная, к сожалению, она работает во все стороны или к счастью. А у нас во все стороны летит музыка, и что мы в этом часе услышим точно. Точно будет фаз.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
9: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
10: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
11: Это же у нас четверг, поэтому вау! Михаил Альбрехт у нас в студии, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь 4 Гомель. Доброе утро, Михаил.
12: Доброе утро.
13: Добрейшее утро. Как настроение? Четверг.
12: Супер. Ну, завтра же пятница.
13: Вот он наш человек.
11: Человек столько времени жил в Европе.
13: А завтра будет что? Сегодня пятница, а завтра выходной.
11: Потихоньку как-то...
13: Адаптировался.
11: Белорусифицируем. Вот. Крякнули человека.
13: Крякнули человека. Главное, чтобы он сам не крякнул.
11: Нет, он бодр, свеж и с чем-то к нам пожаловал.
12: Ну, первая тема, которую я хотел бы обсудить, это вот те учения стран НАТО, европейских стран на границе Украины, которые они планируют в честь чего, для чего. Но по официальной версии, что если война будет заканчиваться, то по их версии, по их желаниям и идеям, сразу контингент НАТО, стран Евросоюза, войдет в Украину.
11: Миротворцы, так называемые.
12: Миротворцы.
13: А зачем они это сделают?
12: Ну, как, зачем? Эти учения они проводят на самом деле по двум причинам.

0: Первая причина – это ясно, потому что Россия уже не раз говорила, что для нас неприемлемо любые солдаты НАТО на территории Украины. И как раз вот вчера или позавчера опять вот же повторила.
1: Против этого, в принципе,
2: поэтому мы их ведем еще разок.
1: Это и начиналось, кстати, там в упрек стаи. Но то, что там Россия говорит в последнее время, они много чего говорят, к сожалению. Не все исполняют. Слишком много красных линий перейдено, но пока ничего. Вот, видимо, проверяют на прочность.
0: А может быть, это и используют как раз, чтобы России сказать, что если вы там с украинцами или с кем-нибудь договоритесь о мире, то лучше не договаривайтесь, потому что мы сразу ведем войска на Украину. Что лучше воюйте дальше, ну, в чем стремление, конечно, Евросоюза всегда было за последние 4,5 года. И вот это такая поддержка. А с другой стороны, это может быть даже и не совсем плохо, потому что они тренируются, они ждут, наверное, этого момента, когда все-таки линия обороны будет прорвана, и русские пойдут вперед с очень большой скоростью. И чтобы хотя бы чуть-чуть осталось Западной Украины для Польши, для Венгрии, для Румынии, тоже вот такие меры. А для нас, на самом деле, для России это неплохо. Почему? Потому что мы все понимаем, и в прошлом году Украина сама заявила, что если военные действия закончатся, они могут концентрироваться, то есть СБУ, на самом главном, то есть на терактах. То есть тогда у них будет больше время проводить теракты. И представьте себе, это для нас, для Беларуси, это тоже очень-очень плохо. Поэтому это значит, что даже если они договорятся, какие-то переговоры, и наступит мир, это не значит, что мы будем в безопасности, наверное, еще скорее наоборот. И Беларусь в том же смысле.
1: За компанию, так сказать, в плохом смысле слова.
0: Да, в плохом смысле этого слова. Поэтому, и, конечно, если будут страны НАТО на нашей границе со стороны юга Украины, это тоже плохо. Но, по крайней мере, это все-таки чуть-чуть лучше, нежели если там СБУ будут планировать каждый день какие-то новые теракты.
1: Ну, посмотрим, к чему приведет. Опять же, там много нюансов всяких. Во-первых, самый большой нюанс то, что деньги уже выделены.
2: Да, это факт.
1: Их нужно как-то пилить. И пилят там ой-ой-ой как на самом деле. То есть пускай пилят дальше.
2: Им бы курсы продавать по распилу.
1: Нет, это все, что с распилом связано, взято там.
2: Я про это же и говорю.
1: Курсы, инфо-цыгане.
2: Да.
1: Вот. Ладно, ну учения пускай учатся. Как говорится, многие в школу ходили, но не все там как бы выучились. Не до всех дошло. Хорошо, если в сторону учения, чего еще произошло?
0: Тоже остаемся в этом же регионе, на Украине, в Евросоюзе. Как мы сейчас слышали последние дни, Евросоюз принял решение со следующего года, с весны, не пускать больше мужчин.
1: Военнообязанных.
0: Военнообязанных, да, украинцев к себе. И вот что это значит для всех?
1: Ну, смотри, я читал, что. Во-первых, это как бы касается именно тех, кто вот Тису переплыл и прочее, те, которые бегут окольными путями. То есть те, которые пройдут через границу штампами.
2: Которые неофициально получаются?
1: Да, да, те, которые... Не. Именно бегунки, нет?
0: Да, ну, эти тоже, бегунки тоже, но также сейчас распространено, что ты получаешь какую-то бумагу, и ты можешь... ну, более-менее официально за большие деньги пересечь границу. И это в будущем тоже будет, потому что украинская власть об этом знает. Они знают, что многие зарабатывают на этом, всякие липовые документы и так далее выписывают. И поэтому, если человек прибудет в Евросоюз, и у него там будет написано, там, не знаю, он инвалид, там у него там 10 детей или еще что-нибудь такое.
1: Ну, то есть имеет право на выезд.
0: Да, она имеет право на выезд, то они будут это проверять, и потом будут устанавливать, на самом деле ли это так, или просто он за деньги купил какую-то себе бумажку.
1: Мне кажется, открывается еще одно коррупционное окошко для проверяющих, так ли это так.
0: Как это, да.
1: Просто увеличивается поле для сбора кэша.
2: Зарабатываем деньги на всем, чем можем зарабатывать.
1: Тем более, да, чего-то. А кто там будет проверять?
0: И еще в этом что-то интересного есть. Также надо будет, раньше же, допустим, женщина просто, ну, выезжала. Если она там не военная, то ей не надо было никакую справку, она просто выезжала. А Ну, и также этим медиков касалось. А теперь любая женщина, которая хочет пересечь, ну, с следующего года, пересечь границу в Евросоюз, она должна будет тоже получить...
1: Не военно обязана.
0: Не военно обязана. Вообще, любая женщина, она должна будет получить у военкомата справку, что она может покидать страну. И вот мы же знаем, что на Украине не хватает не только мужчин, но и женщин в этом плане. Поэтому что следующий год придумает военкомат для женщин, это тоже неизвестно. И что получается? Что украинские мужчины или и женщина тоже со следующего года никак не могут покинуть Украину вообще. Даже если бы они хотели переехать к нам, они хотели бы переехать в Россию, да, хоть в Таиланд куда-нибудь. Они этого не могут, потому что все это через Евросоюз идет.
1: Ну, посмотрим. То, что там запреты, опять же, наличные никто не отменял, просто вырастут цены, мне кажется, в очередной раз. Там и сейчас они не маленькие, а потом будут
2: никто
1: еще
2: больше. Никто не понимает, когда и чем это закончится, мы все просто ждем. Хотелось бы поскорее.
1: Я знаю, чем закончится, но не скажу.
2: Ты уже видел этот фильм, да?
1: Нет, не фильм, я историю знаю. Вот чем это закончится, как всегда. К сожалению, просто долго и нудно, и много людей пострадает. Вот так вот. Ну и еще я знаю, у Михаила что-то там в загашнике, судя по взгляду,
2: что-то
1: осталось.
2: Что-то такой хитренький,
1: да.
2: Интересное будет.
0: Евросоюз принял новый закон, что в будущем любая страна, которая отказывается беженцам, которые хотят там жить, мы знаем, допустим, такие страны, как Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, которые не очень сильно желают себе принимать беженцев.
1: Сейчас мы говорим о беженцах именно вот из африканских вот этих стран.
0: Не про украинцев.
2: Да, не про украинцев.
1: С другого тыла, как говорится.
0: И эти вот... То есть эти страны, они могут решать, то есть пускать к себе беженцев, а если нет, ну, пожалуйста, не пускайте, но за каждого беженца, которого вы не пускаете к себе в стране, вы будете платить штраф 25 тысяч евро на человека.
2: А кому платить, я извиняюсь?
0: Этим странам, которые вот отказываются, допустим, сейчас Венгрия скажет, вот в следующем году я не хочу принимать беженцев, и каждый беженец, который говорит, ну, я так бы хотел бы сильно в Венгрии жить, то он подает заявку, а если Венгрия говорит, нет, вы не получаете статус беженца.
2: Венгрия выплачивает, допустим, там, ЮАРу или кому еще, да?
0: Нет.
1: Евросоюзу.
2: Евросоюзу?
0: Да, Евросоюзу. Да.
1: Если кто не знает, у них уже давно, когда началась эта проблема с мигрантами, спасибо, в кавычках, Ангеле Меркель, которая, типа, заходите все, всех прокормим. Вот, там ввели квоты для каждой страны, потом попозже уже, да? Если я не ошибаюсь, правильно все, Михаил?
0: Там ввели они квоты, хотели ввести квоты.
1: Или хотели?
0: Они хотели, но так и не получилось у них квоты ввести, потому что, ну, неразбериха.
1: Вы там 1000 примете, вы 100, вы миллион, да?
0: Да.
1: И многие страны отказались, ну, Польша Национальное государство, если почитать историю там, вообще жесть и прочее, да. Ну и Венгрия, Румыния тоже, ребята, себя как бы считают не на помойке нашли, поэтому зачем нам вот эти, у нас свои есть, их и будем кормить.
0: Но давайте не забывать вот один случай, вот интересный, это было в 2015 году, когда только вот Ангела Меркель открыла границы для всех желающих, и в Польшу тоже приезжали тогда беженцы. И что Польша делала? Они вели себя нормально, ну тут действительно это так. Они нормально вели, они предоставили им жилье, покушать и так далее. В следующий день, когда вот эти кураторы этих беженцев пришли, то есть поляки, их не было, ни одного. Они все смотались в Германию.
1: Зачем это Венгрия, Румыния? По меркам Евросоюза они не очень небогатые страны.
0: И не очень много платят и всяких пособий.
1: Именно пособия. Да. А в Германии, да?
0: Особенно Польша сейчас урезала эти пособия вот за последний год. И я думаю, что не так уж их много будет желающих, даже если у них будет право на это.
1: Но опять же, слушай, я думаю, что 25 тысяч евро, да? За одного отступных, в принципе. За одного, допускай. Я думаю, что это не те деньги. То есть, ну, проблем могут перенести на гораздо большую сумму и вообще. Так что 25 тысяч это...
2: Это деньги из воздуха, понимаешь? Просто из воздуха.
1: Я понимаю, да.
2: Я не думаю, понимают.
1: А тем более, что можно еще сказать... Вот вам, примите столько, а их столько не будет. Они откажутся, а деньги платит. Опять же, corruption, криминалити, миллионы, миллиарды и прочие вещи.
2: Да, умеют ли зарабатывать?
1: Умеют. И нас пытаются научить так же.
2: Нет, нам это не надо.
1: Чего-то не хочется, да? Ну что, Михаил, 10 минут у нас пролетели очень быстро. Спасибо тебе за то, что пришел. Напомню, у нас в гостях был Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь-4 Гомель. Ждем тебя в следующий четверг.
0: Пока.
1: Всем хорошего дня от Михаила.
3: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.
4: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 16 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А что мы выбрали сегодня для посмотреть?
2: Да, сегодня, получается, сколько исполняется лет? Слушай, 31 год исполняется этому фильму сегодня.
1: Какому?
2: Вот, знаешь, сразу говоришь, 31, все-таки думают, какой же старый фильм вы сейчас порекомендуете? Друзья, «Крепкий орешек 3».
1: О, 95-го года фильм.
2: Да. «Возмездие» называется, третья часть «Крепкого орешка». Первые четыре «Крепкого орешка» просто прекрасные. И первый шикарный.
1: И мне плевать, что говорят критики.
2: Второй шикарный.
1: И мне плевать на то, что это кино для, в скобочках, тупого дыла.
2: Ребята.
1: Стреляют, и все.
2: Шутки присутствуют. Экшон
1: отличные.
2: Есть.
1: Отличные.
2: Загадки. Игра актеров, особенно вот в этой части, Джереми Айронс, который сыграл главного злодея.
1: Брата, по-моему, из первой части злодея.
2: Да. Алан Рикман сыграл.
1: Алан Рикман.
2: И вообще был его первый фильм, между прочим, причем Алан Рикмана. Так вот, Джереми Айронс в роли злодея прекрасен.
1: Бодр,
2: весел,
1: жесток.
2: Ну и вообще дуэт. Просто дуэт Сэмюэля Л. Джексона и Брюса Уиллиса.
1: А если кто не знает, «Крепкий орешек 3» вообще это сценарий был для «Смертельного оружия».
2: Да.
1: Вот. Поэтому там появился напарник,
2: Брюса
1: Уиллиса. До этого он все время один весь.
2: Темнокожий напарник появился. Немаловажный факт.
1: Эта сцена, я ненавижу чернокожих.
2: Что я белых не видел.
1: Это просто...
2: Что я белых не видел. Таких нет.
1: Фильм шикарно. Начинается, мне нравится, это вступительно вот эта музычка. Come down, down the city, тара-та-та-та-та.
2: Да.
1: Красиво, город, и тут как шарахнет, и понеслась.
2: Епикаей.
1: Как всегда, фраза присутствует во всех фильмах.
2: Эх, о чем фильм? Стоит ли вообще, опять же, говорить, если это классика, да, о чем фильм?
1: О чем фильм? Фильм про продолжение приключения полицейского.
2: Джона Маклейна.
1: Маклейна. Опять же, к нему прикапывается брат уже, злодей из первой части. Опять же, это все не просто так.
2: Ганс Грубер.
1: Не все так, как кажется. Фильм отличный.
2: Это Саймон Грубер.
1: Если вы не видели, я вам просто по-хорошему завидую.
2: Всю трилогию.
1: Квадрологию.
2: Квадрологию, да. 7,7 на Кинопоиске, 7,6 на IMDb. Фильм окупился.
1: Четыре раза. При бюджете в 90 почти 400 собрал, а там еще носители и прочее. Я думаю, там миллионов под 600, так что...
2: Да, есть смело.
1: «Крепкий орешек 3. Возмездие». Настоятельно рекомендуем. Еще и в хорошем переводе, если найдете. Будет вообще супер.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет Билд ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Баканова, 3В. Подробнее Билд Шоп Бай. 1-29-114-0061.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка твоей страны.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Вот Бразилия поистине страна контрастов.
2: Да, кстати, там очень, и страна БРИКС, она, в принципе, ну, так-то особо не бедная, но фавелы, ну, страна контрастов.
1: Да.
2: И опасная где-то, и наоборот, доброжелательная.
1: Тут в одном доме управляющая компания решила ввести комендантский час. Это штат Санта-Катарина.
2: После 23.00 все должны быть... Это общежитие называется?
1: Нет, комендантский час решила управляющая компания ввести, но не простой, а любовный. Любовный комендантский час.
2: Нельзя хахали водить или подруг?
1: Нельзя заниматься любовью после 22.00.
2: В Бразилии?
1: В Бразилии. Вот в одном доме пока такое вот решение.
2: А что за управляющий? Он из этих, что ли?
1: Не знаю. 18 жалоб от соседей на шум по вечерам. И решили... Нет жалоб, нет проблем. Проблему решили кардинально.
2: Запретить людям...
1: заниматься любовью. Да. А если нарушит человек запрет, получит сначала письменное уведомление, а во второй раз уже штраф дадут. Причем...
2: Я просто гугли, я пока молчу.
1: Гугли, да. Причем, более того, управляющая компания пригрозила установкой в доме звукозаписывающих устройств, чтобы были доказательства этого. И будет эти доказательства предъявлять на общедомовых собраниях.
2: А если фильм человек смотрел?
1: Ничего не знаю.
2: 9,5 недель.
1: Ничего не знаю.
2: Я нашел. В Бразилии, да, это частная инициатива одного. Ни под какой закон не подпадает, но... Но пишут, что могут выселить. Имеет право тебя собственник помещения выселить. Это чисто его, как бы, но все остальное в Бразилии нельзя.
1: Причем там сейчас такая, знаешь, пошла битва, потому что юристы сказали, что час такой незаконен от слова совсем, не имеете на это права, а управляющий компании говорит... Вы свои права оставьте себе. Да. У нас вот
2: частный
1: так.
2: Частный дом нет. Да, в частный дом. Мой дом, мои правила. Ну, в принципе, что сказать? Устроены так люди. Желают люди вот любовь крутить. А дальше будь что будет. Ну, я бы просто переехал на месте этой... Я так понимаю...
1: На месте всех.
2: На месте всех, да. Пускай управляющая...
1: Ночью нельзя.
2: Сдает одиноким... Хотя одинокие тоже могут устроить.
1: Нет, одиноким, причем разнополым. И переименует в это все в общежитие добра и любви.
2: Пускай дом престарелых сделать, да и все.
1: Хорошая идея.
2: Такое, чтобы уже конкретно, чтобы там уже не оставалось сил ни на что. Только вот поспать.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Все проснулись?
2: Надеюсь, да, потому что мы свою миссию на сегодня считаем выполненной.
1: И в завершении прям выдержка недели про журналистов.
2: Давай.
1: Прямой репортаж. Это прямой репортаж. Может случиться всякое. Вот есть много видеороликов, где журналисты в прямом репортаже либо реагируют сразу.
2: Но прямые эфиры у нас такое тоже.
1: Вот. Но есть и такие, которые держатся до конца. Тут видео появилось, где журналистка одного заграничного канала ведет репортаж. Красивая девушка, такое платье, декольте, все дела. Ну, красиво. И тут ей на грудь садится огроменный таракан летающий.
2: Я не видел этого видео.
1: Залазит ей в декольте.
2: Меня аж передернул от этого видео.
1: Вот, и улетает. Девушка до конца отвела репортаж, и только потом показали, что она... У меня в первую секунду я бы плюнул на все.
2: Я бы... Вы микрофон подержите, я пойду...
1: Какой подержите? Он полетел в одну сторону, таракан в другую. В общем, молодцы.
2: Девушка молодец.
1: Вот это профессионалы.
2: Выдержка шикарная.
1: Ну, мы тоже выдержали свои 3 часа. С вами были Артем Аникин
2: и Константин Камко. Друзья, всем хорошего дня. Услышимся завтра и хорошего настроения.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей –
2: Жлобинский мясокомбинат.
1: Только натуральные продукты.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 23-24 июля в Кыргызстане. Встреча откроет завершающий этап работы по содержательному наполнению саммита ШОС, который состоится в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Как ожидается, особое место в дискуссии займет обмен мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки. К новостям региона. Калинковичи преображаются к главному празднику хлеборобов «Дожинки». Масштабная реконструкция охватила практически весь город. Обновляют районную больницу, детско-юношескую спортивную школу, ЗАГС и другие социально значимые объекты. Центральная площадь, где пройдут основные торжества, также получит новый облик. Как сообщил председатель Калинковичского райисполкома Павел Селивончик, многие объекты уже находятся на завершающей стадии. Работы идут без выходных. Полностью подготовить город к празднику планируют к 1 сентября. В Гомеле у центрального рынка начал работу традиционный школьный базар. В одном месте собран полный ассортимент товаров для нового учебного года. Чтобы жители и гости города могли приобрести одежду делового стиля для мальчиков и девочек, удобную обувь, спортивную форму, а также рюкзаки и канцелярию. В первый же день работы площадка, традиционно привлекающая большое количество людей, вызвала интерес у покупателей. Еще одна информация в завершении выпуска. Областное управление МЧС напоминает, что сегодня на Гомельщине пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены. Граждан просят сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
2: Техно-джунгли.
1: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешнице или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто

0: погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли. Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские спортсмены лидируют после трех туров Лиги наций по баскетболу 3-3 в Майами. Для наших баскетболистов это первое соревнование после возвращения на международную арену. Женская сборная страны под руководством главного тренера Натальи Анфриенко набрала 280 рейтинговых очков из 300 возможных. Мужская команда Беларуси, которую возглавляет Роман Гесть, заработала 240 баллов и делит первое-второе места с баскетболистами Филиппин. Турнир возобновится 17-го, а финиширует 19 июля. Напомню, он является квалификационным этапом к Кубку мира среди молодежных команд. Сборная Аргентины второй раз подряд пробилась в финал футбольного чемпионата мира. В полуфинальном матче в Атланте действующие чемпионы одержали победу над Англией со счетом 2-1. В решающем поединке за чемпионский титул сборные Испании и Аргентины встретятся 19 июля. Для испанцев предстоящий финал станет вторым в истории. В 2010 году они стали чемпионами, обыграв команду Нидерландов со счетом 1-0. Сборная Аргентины в седьмой раз сыграет в финале чемпионата мира. В ее активе по 3 золота и серебра. Сборные Франции и Англии 19 июля в Майами встретятся в матче за третье место. Открытый кубок Беларуси по плаванию стартовал в Минске. Участие в соревнованиях принимают спортсмены из Беларуси и России. В первый день турнира пловцы разыграли 10 комплектов наград. У белорусов золотые медали завоевали Иван Шамшурин и Олеся Акинчиц. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопротивление акции 5-10-2006. Подробности на 7 карат. КВАИ, РФ, плюс 289-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Перспективы и практические механизмы продвижения продукции белорусской деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности на рынке стран африканского континента стали ключевой темой на рабочем совещании у председателя Совета Республики Натальи Качановой, участие в котором принял заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич. В центре внимания задачи по диверсификации экспорта и поиску надежных логистических маршрутов. Наталья Качанова нацелила руководство отрасли и конкретных предприятий на активную маркетинговую политику, инициативу и эффективное использование возможностей белорусских дипмиссий за рубежом. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сегодня будет работать в нескольких районах Гомельщины. Первый в маршруте – Речицкий. День начался со встречи с трудовым коллективом буровой компании «Дельта». Основная тема разговора – обеспечение безопасности жизнедеятельности. На встрече обсудили, как защититься от кибератак и телефонных мошенников. От уровня ответственности и осознанности каждого жителя области напрямую зависит его личная безопасность, благополучие общества и устойчивое развитие государства, подчеркнул глава региона. Сегодня Гомельское областное отделение профсоюзов проводит общественную приемную по ценам и качеству товаров. Каждый желающий может сообщить о завышенных ценах, отсутствии нужных товаров или недостаточном ассортименте, а также некачественной продукции. Кроме того, принимаются предложения по улучшению ситуации на потребительском рынке. Время работы с 11.30 до 20.30. Телефон в Гомеле 32-91-09. 1 августа в Гомеле изменится транспортная схема. По будним и выходным дням организуется движение по троллейбусному маршруту номер 16А от микрорайона Кленковский по автомобильной дороге «Восточный обход» города Гомеля. Рейсы автобусного маршрута номер 27, микрорайон Кленковский, вокзал будут отменены. Добраться до нужных точек можно будет на новом троллейбусе, который охватит кольцевой маршрут. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
2: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: 20% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skona.by и по номеру 7176. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Лучшая не краины.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Если пересмотреть старые фотоальбомы своих родителей и знакомых, можно прийти к выводу, что одежда 80-х и 90-х была еще более-менее. Что-то можно было и сегодня бы надеть, к примеру, спортивные костюмы или широкие джинсовые штаны. Вполне современно смотрятся. А вот прически хоть стой, хоть падай.
0: Олдскулы свело.
2: Была такая вещь, как химия. Я сейчас не про C2H5OH, но на волосы локон действовал так же, как спирт на печень. Мода на кудряшки волосы зародилась в Советском Союзе еще в 70-х годах. Интерес к такой прическе не угасал до середины 90-х годов. Дамы хотели подражать актрисам с пышными волосами. Только вспомните, как красиво откидывала волосы Вероника Кастро в сериале «Богатые тоже плачут». Единственным средством создать кудри в советские годы была химия или перманент. Пройти процедуру можно было в парикмахерской или дома, если удавалось достать необходимый состав и специальные бигуди.
0: Олдскулы свело.
2: Перманент делали поэтапно. Сначала волосы наматывали на длинные коклюшки и фиксировали резинками. Потом обрабатывали косметическим средством локон. Следующий шаг – наносился фиксаж. В целом, это была долгая и небезопасная процедура. А запах оставлял желать лучшего. Часто парикмахеры снимали бигуди вместе с большими прядями волос клиента. Химия губила волосы, делала их безжизненными. А еще за такой прической было тяжело ухаживать в быту. Не успел с утра уложить, значит, будешь ходить как облезлая кошка до вечера. Зато химия держалась от 3 до 6 месяцев и была очень модной. На что не пойдешь ради красоты. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narval Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите «Беседу» плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 16 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведение мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сегодня посетил Речицкий район. В рамках встречи с трудовым коллективом буровой компании «Дельта» работники задали губернатору интересующие их вопросы. В числе затронутых тем – транспортное сообщение между Речицей и Минском, строительство новых микрорайонов в областном и районных центрах, а также работа с безнадзорными животными и контроль качества, выпускаемой на Гомельщине продукции. На все вопросы Иван Крупко дал развернутые ответы. Кроме того, обсуждали вопрос очистки и обновления пляжа в деревне Скиток Гомельского района. По словам главы региона, сейчас активно проводятся работы по намыванию песка в строительных целях. Это позволит углубить реку. Впереди теплые выходные, в связи с чем МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. У микрофона главный специалист Центра взаимодействия с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Наталья Наумова.
4: По оперативным данным, с начала купального сезона в водоемах страны утонули 71 человек, из них 5 детей. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Уважаемые граждане, купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристани и других мест. Берегите себя и помните телефоны МЧС 101 и 112.
3: Продолжаем выпуск. Сегодня состоится торжественное открытие 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Кроме того, на площади Победы областного центра с 12 до 17.00 пройдет 7-й фестиваль-конкурс «Барабанщиц и мажореток». В программе «Кукольного квартала» 4 спектакля, а в Доме кино в 12.00 открывается 3-й международный фестиваль социальных фильмов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
6: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
6: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
7: Включай радио «Гомель ФМ». I heard what you said.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Злобин. 17 июля гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
9: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Шестнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй і слухай беларускую музыку, чытай і размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время посещения Речицкого района ознакомился с работой буровой компании «Дельта». Губернатору доложили о реализации инвестиционных проектов как на территории Беларуси, так и в России. Это жилые комплексы, фундаменты под промышленные предприятия и электростанции. Компания также реализует социальный проект по реконструкции неиспользуемой производственной базы в деревне Александровка Речицкого района. На ее месте планируют разбить многофункциональный парк отдыха. К областным дожинкам в Калинковичах масштабно обновляют центральную районную больницу. Готовность одного из крупнейших объектов реконструкции превышает 80%. Полностью отремонтирован 9-этажный терапевтический корпус. Продолжаются работы в хирургическом отделении, а реконструкция районной поликлиники находится на финальной стадии. Ремонт проводят без остановки работы медучреждения. С 1 августа в Гомеле изменится транспортная схема. По будним и выходным дням организуется движение по троллейбусному маршруту номер 16А от микрорайона Кленковский по автомобильной дороге «Восточный обход города Гомеля». Рейсы автобусного маршрута номер 27, микрорайон Кленковский, вокзал будут отменены. Добраться до нужных точек можно будет на новом троллейбусе, который охватит кольцевой маршрут. Гастротуризм набирает обороты. Сегодня в стране работают 243 объекта общепита, которые специализируются на национальной кухне. В меню аутентичные блюда регионов. Эксперты отмечают, популярность растет не только у известных заведений, но и у небольших локальных точек. Найти их можно на карте «Кулинарное наследие Беларуси». На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет Билд ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее Билдшопбай. 1-29-114-00-61.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку.

0: Твоя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Шестнадцатого июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: рекламируются все. Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Лучшее не краины.

0: Реклама на радио. Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Перспективы развития Реческого метизного завода и увеличения объемов производства с руководством предприятия и инженерно-техническими работниками сегодня обсудил председатель облисполкома Иван Крупко. Поскольку по итогам полугодия объемы экспорта по отдельным позициям снижены, перед предприятием поставлена задача поиска новых рынков сбыта. Поручение главы региона – полная загрузка мощностей и увеличение доли присутствия не только на внешних, но и на внутреннем рынках. Сотрудники милиции Гомельщины контролируют ход уборочной кампании. Основная цель рейдов – предотвращение экономических преступлений, пресечение мелких хищений и контроль трудовой дисциплины на объектах агропромышленного комплекса. Правоохранители ведут работу по нескольким ключевым блокам – сохранность топлива, безопасность помещений, исправность приборов, готовность машинно-тракторных парков, а также проверка физического состояния водителей и своевременность прохождения техосмотра. Многодетные семьи в Беларуси могут досрочно использовать семейный капитал для оплаты образования. Учиться может любой член семьи, независимо от того, какое образование по счету и форма обучения. Засчитываются дневная, заочная и даже дистанционная. Для оформления оплаты необходимо обратиться в службу «Одно окно», а затем в банк для перечисления средств на счет учреждения образования. Международная федерация футбола сняла с белорусов все ограничения. Теперь на международных стартах наши спортсмены смогут выступать с флагом и гимном. Федерации заявили, что решили привести свою позицию в соответствие с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет Билд ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее Билд Шоп Бай. 1-29-114-0061.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скоро Бай и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. Июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 30 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Лето в разгаре выгоды. В Пятом Элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый Элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: У нас рекламируются все.
7: Улучшение краины.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: Сопротивление 99-36. Подробности 7 карат. КВА и по телефону плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-7-8.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Члены Совета Республики сегодня встречаются с трудовыми коллективами в рамках единого дня информирования. Главная тема встречи – обеспечение безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Сенаторы расскажут об основных угрозах безопасности в летний период и кибермошенничестве, сделав акцент на защите детей и личной ответственности каждого. В эти минуты в рамках фестиваля «Славянский базар» в Витебске стартовала акция МВД «За безопасность вместе». Посетителей ждут показательные выступления спецподразделения МВД, выставки техники форменного обмундирования, работа конного патруля, забег в ползунках и интерактивные площадки с конкурсами и фотозонами. Акция завершится 19 июля на площади Победы розыгрышем приза и концертом с участием звезд белорусской эстрады и ведомственных коллективов. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко проинспектировал ход уборки зерновых на поле предприятия «Речица Агрохимсервис». Глава региона оценил результаты жатвы, обсудил с руководством хозяйства закупку техники и строительство новых объектов. Аграрии предприятия приступили к уборке озимой ржи. В посевной структуре также рапс, кукуруза на зерно. Ключевые задачи, которые глава региона поставил перед работниками АПК района – убрать зерновые в оптимальные агротехнические сроки, не допустить потерь и выполнить госзаказ. И еще к одной новости. В Гомеле изменена организация дорожного движения на дублирующем проезде по улице Богдана Хмельницкого. В целях повышения безопасности и увеличения пропускной способности парковочного пространства там введено одностороннее движение. От дома номер 90 по улице Богдана Хмельницкого транспорт движется в сторону пересечения с улицей Быховской. Водители просят быть бдительными, следить за дорожными знаками и ответственно отнестись к новой схеме движения. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Опять вставать?
9: Куда?
10: Зачем?
9: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
12: Тяжело просыпаетесь?
13: Да еще 5 минут. Еще.
12: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС. У микрофона Анатолий Дичковский. За минувшие сутки в области зафиксировано 2 пожара. Ночью спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры в Гомеле по улице Крестьянской. В результате пожара повреждено имущество на кухне. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По этой же причине в городке Еремина Гомельского района произошел пожар жилого дома. В результате поврежден фронтон дома. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Не эксплуатируйте неисправные электроприборы и не перегружайте электрическую сеть. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких.

0: Легкое подорожье.
1: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Не только у буйных городах, але и у маленьких вёсках можно знайсти шедевры национальной культуры. До прикладу, на березе Дняпра размещены архитектурный комплекс первой половы 19-го стагоддзя у стиле классицизму. Сегодня мы накируемся у населенный пункт Пераделка у Лоевском районе. Четыре высокие колонны одразу сустракают наведвальников. Центральная частка двухповерхового будинка залучена с закрытыми галереями с одноповерховыми боковыми флигелями. Вядома, что до 1870 года маёнтак належал Рудзеевским, после чего яны продали его графине Чайковской. Позней у 1881 уладальниками стали Барановские. Мясцовые жыхары любят вспоминать апошнюю господарыню с гэтага роду – Кацярыну Васильевну. По яе задумцы тут побудовали млын, лесопилку, парк с высокими каменными воротами, якія, на жаль, не захаваліся.
0: Легкое подорожье.
1: Годы змянялися, и мясцовые господары у тым ліку. У 1904 годе тут открыли больницу. В 22-м организовали Дняпровскую коммуну. Подчас войны был немецкий, а потом советский шпиталь. Теперь сядиба належит Суткаўскай агульнаадукацыйнай школе. Приемно отзначить, что будинок реставрировали. Сегодня у Пераделцы можно погулять по стежках парка величиной у 5 гектаров, убачить сад и липовую аллею. Так само тут усталяваны помнік у гонар савецкіх воінаў, загінуўшых падчас вялікай айчыннай вайны. Як вядома, у гэтых мясцінах праходзілі цяжкія баі. Каб добраться з гомельскага вакзала, неабходна сесці на аўтобус да Лоева, а там на мясцовым аўтавакзале перасесці на транспарт да вёскі Пераделка. Усім лёгкага падарожжа.
0: Лёгкае падарожжа.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет Билд ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Баканова, 3В. Подробнее Билд Шоп Бай. 1-29-114-0061.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид» по улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. Телефон 8029-226-2868.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусские теннисистки проведут очередные поединки на турнирах Греции и Турции. Во втором раунде состязаний категории WTA-250 в Афинах белорусская Александра Соснович поспорит за выход в четвертьфинал с чешкой Терезой Валентовой. В 1/8 финала турнира WTA-125 в Стамбуле белорусская Дарья Хомутянская будет соперничать с российской теннисисткой Татьяной Прозоровой. Турниры завершатся 19 июля. Футболисты МЛ «Витебск» не сумели пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и продолжат свой дебютный еврокубковый сезон в третьем по ранге турниру Лиги конференций. В ответном поединке квалификации ЛЧ с румынским клубом «Университете» чемпионы Беларуси уступили в Крайове со счетом 0-1. В конце второй половины встречи победный мяч забил Нику Шорбанко. На прошлой неделе в номинальной домашней игре в венгерском Мезикевежде МЛ «Витебск» потерпел крупное поражение с результатом 1-4. Команда белорусской хоккейной экстралиги начинает подготовку к новому сезону. Первый товарищеский матч лета состоялся в Солигорске, где местный «Шахтер» принимал «Минскую юность». Поединок закончился победой столичного клуба со счетом 3-2. Дубль за гостей оформил Кирилл Бобровских. Автором решающей шайбы стал Андрей Павленко. Также по договоренности команды провели овертайм 3-3 и серию буллитов в обоих форматах. Успех праздновали минчане. Сегодня спарринг в Смоленске проведут вице-чемпион прошлого сезона экстралиги Славутич и действующий обладатель евразиатского Кубка Дружбы Витебск. Начало 18:00. На этом у меня все с новостями спорта. Ознакомил Андрей Баранов.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «ЯОК». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
0: Техноджунгли.
1: Самое главное, базовый функционал приложения ЯОК полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В послании глава государства отметил, что фестиваль – значимое культурное событие для славянского мира и всего евразийского пространства. Особое внимание в приветствии уделено девизу мероприятия «Через искусство к миру и взаимопониманию», который, по словам Владимира Путина, особенно актуален в современных международных реалиях. Делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с первым заместителем министра Виталием Кулаком участвует в выставке «Всероссийский день поля-2026» в Алтайском крае. Основная тема визита – развитие партнерства в сфере селекции и семеноводства в рамках ЕС. Страны уже создали 6 совместных сортов яровой пшеницы, в российском реестре числится 29 сортов белорусского картофеля. В ходе визита запланированы переговоры о расширении сотрудничества и посещение профильных предприятий Алтайского края. В Гомельском районе изменены границы некоторых сельских населенных пунктов. Соответствующее решение Гомельского районного совета депутатов опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Так скорректированы границы поселков Борец Терешковичского сельсовета и Красный Маяк Поколюбичского сельсовета, а также агрогородка Новая Гута Терюкского сельсовета. Решение вступает в силу после официального опубликования. Завтра в Гомеле откроются молодежные площадки во всех районах города. В микрорайоне «Хутор» гостей ждут спилс-карта, танцевальный флешмоб и дискотека. А в парке фестивальные турниры, уличное караоке и розыгрыши призов. В сквере имени Громыка соберутся любители спортивного драйва и мощной музыки. А в Центре инклюзивной культуры пройдет площадка «Радуга талантов» с эстафетами и игровыми программами. Вход свободный, начало в 19.00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишна, на часах 16:07. В этом часе расскажу о статистике, почему же мужчины годами могут быть в отношениях с девушкой, а в итоге жениться на другой спустя месяц. Также предложу вариант чего-то вкусного на ужин и расскажу, где существует кафе, в котором люди не едят, а работают. Ну а мы начинаем вечерний эфир. В этом часе послушаем.
4: Времени так мало, словно нужно пройти.
3: Трек как символ легкости и готовности к переменам. Сюзанна, «Мотыльки».

ведь и правда, когда появляется правильный человек, жизнь играет иными красками. Исполнит Камрад в треке «So Good». Легкий летний трек, который певица записала на одном дыхании. «Елка. Эти витражи». Мы услышим победу над главным детским страхом. И не только детским, оказывается. Самое главное, что мама разрешила. Тео в дуэте с Ольгой Рыжиковой. Песня звучит как точка невозврата. А впереди только лучшие моменты. Лавиния, Never Be The Same.

продолжает наш вечер Джоэл Кори Уиспе. Трек, под который хочется забыть обо всем, поймать легкий ветер и раствориться в моменте.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Бери больше, плати меньше Воскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

сможем все. Это не просто песня, это мощный посыл энергии, который оказывается в сердце каждого слушателя. А исполнительница песни Ангелина Волкова – одна из самых перспективных и харизматичных молодых звезд белорусской эстрады, чей творческий путь вызывает восхищение. И, несмотря на юный возраст, успела заявить о себе как о потрясающей артистке. А также Ангелина получила признание на высшем уровне. Дважды стала обладателем премии от президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Ведь многого можно достичь, приложив к этому талант, веру и сердце. А на смену овациям и огромному стадиону в следующем треке автор окунает нас в историю любви, где люди мысленно абстрагируются от шумной толпы, создавая такую некую личную, тихую, спокойную дискотеку для двоих. Jaded Silent. Диско прямо сейчас.

Ребят, признавайтесь, это только у меня на закате июля уже не возникает желания позагорать. Или, может быть, те девушки, кто планировал, к примеру, немного похудеть к лету, ведь именно сейчас, независимо от результата, самое время наслаждаться моментом и летом, потому что вновь планировать побаловать себя диетами и записаться в спортзал и готовиться, это обычно уже к Новому году, но еще рано, можно, наверное, начинать с осени. А если все-таки до сих пор вы соблюдаете правильное питание и не знаете, что же приготовить сегодня на ужин, то у меня есть рецептик. А вы знали, что если смешать фарш с творогом, добавить яйцо и специи, тщательно перемешать все, сформировать маленькие шарики и запекать 30 минут в духовке, то получаются белковые, вкусные, сочные митболы. Поэтому пользуйтесь. Приятного всем аппетита!

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 18 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Музыка твоей страны.

заметку. Друг встречался с ней 11 лет, но женился на другой через 3 месяца. Одновременно и смешно, и нет. Мужчины, зачем вы так делаете? Или как это понимать нашим терпеливым девушкам? И таких, кстати, историй прилично много. Давайте заглянем в статистику. Итак, ситуация, когда мужчина годами состоит в отношениях, а после расставания женится на новой девушке буквально через пару месяцев, это классический психологический феномен, оказывается. В массовой культуре его называют теорией такси. Она гласит так. Мужчина женится не тогда, когда встречает любовь всей своей жизни, а когда он сам внутренне готов уже к браку. Конечно, чтобы глубже разобраться нам в ситуации, нужно позвать к нам сюда на беседу психолога. И если мужчина не сделал предложение в первые 1.5-2 года, то вероятность того, что брак случится, уменьшается на 50%. Опять-таки, статистика — дело такое, общее. Всем хочется пожелать встречать вовремя своих любимых и не тратить много времени на ожидания, а наслаждаться жизнью и прекрасными моментами прямо сейчас. И с парой красивых колец.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобин. 17 июля. Гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин. Улица Фоканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: женщинам пожаловалась на гостей кафе, которые приходят не поесть, а поработать. Представляете? Ситуация произошла в Малайзии. Женщина часто заходит перекусить в любимое кафе. Но в последнее время такие походы перестали приносить ей радость. Заметила, что все больше людей приходят в кафе не поесть. Они заказывают напиток, к примеру, кофе или сок, включают ноутбук и принимаются за работу. А в последний раз женщина была единственной в кафе, кто ел. Представляете? Остальные работали. И, видимо, в какой-то момент девушка случайно звякнула столовым прибором по тарелке. Ну, назвать это случайностью странно, поскольку мы все едим не без шума, но стараемся в всяком случае. На нее все посмотрели недовольно, мол, не шуми, мешаешь работать. Я так понимаю, что руководство кафе устраивает такое положение дел. Ну, я бы тоже, наверное, шумела приборами. Пришли есть? Ешьте. Поработаете на работе, и музыку еще бы включила громко. Радио Гомель FM, например.
1: Музыка твоей страны.
2: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, честно, честно, да.

0: вечер на Гуле представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:50 у микрофона Ани Мишина. Заметка. Будильник прозвенел в 7 утра, но Макс уже час как не спал. Это был его 45-й день без работы. Процесс, который поначалу казался увлекательным отпуском, превратился в изнурительную рутину. Поэтому, ребят, если вдруг вы прямо сейчас решили найти классную работу SMM-специалиста, знаете алгоритмы работы социальных сетей, умеете создавать интересные визуалы, вы креативны, коммуникабельны, грамотны и внимательны, у вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды на Гомель FM. Отправляйте ваше резюме к нам на почту ok@tvrgomel.by или присылайте в директ в Инстаграм. В Вайбере мы тоже есть, туда тоже можно отправлять ваше резюме. Телефон с кодом 29-34-11-34-8. Не упустите свой шанс стать частью нашей команды.

0: часах 16:57. Это означает, что первый часик завершился. Андрей Баранов уже со мной в дуэте.
1: Хочет какое сегодня самое главное событие дня?
0: Ой, какое?
1: Начало славянского базара. Официальное торжественное открытие, да. Поэтому порадуемся за это главное событие года. И порадуемся за Гомельский медуниверситет. Он стал лауреатом премии правительства.
0: Об этом подробнее чуть позже. Друзья, я не прощаюсь с вами. Встречаемся в новом часе. А пока окунаемся в такой атмосферный трек от Дэвида Гетта «The world is mine».

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции предъявляет себе 2006. Подробности на diamante.by или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Сегодня в Витебске открывается 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». Торжественная церемония пройдет в летнем амфитеатре в 19:30. На главной сцене выступят звездные коллективы и артисты из Беларуси и других стран. Завершит концерт «Красочный фейерверк». Юбилейный фестиваль искусств продлится по 20 июля. В программе запланировано свыше 300 мероприятий на более чем 30 площадках. Председатель Совета Республики Наталья Качанова провела совещание по диверсификации экспорта продукции, деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности в страны Африки. В центре внимания наращивание поставок белорусской фанеры, целлюлозы и бумаги. По итогам прошлого года экспорт в этом направлении составил 4 миллиона долларов. Наталья Качанова подчеркнула позицию президента о перспективности африканского рынка и востребованности на нем белорусской продукции. Гомельский медуниверситет во второй раз стал лауреатом премии правительства Беларуси за достижения в области качества. Награда присуждена по итогам 2025 года. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики в Минске. Награду коллективу вуза вручил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Персональной награды удостоен проректор по учебной работе вуза, доктор биологических наук, профессор Виктор Мельник. Ему вручен диплом в номинации «Лучший менеджер по качеству». «Четыре стихи» Алексея Нарейко. Выставка под таким названием откроется завтра в Гомеле. Площадкой мероприятия станет Музей истории Гомеля. Посетители увидят более 20 работ фотографа. Алексея Нарейко стремился запечатлеть жизнь без прикрас с глубоким уважением к человеку. Особенность творчества мастера в умении поймать мгновение и показать мир в уникальной перспективе. Начало в 17:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
6: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель FM».

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: В часах 17:06 вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина. Ну что, ребят, как-то незаметно лето намекает нам, что потихоньку перевалило на вторую его половину, поэтому самое время что-то запланировать и не откладывать на потом ваши самые смелые и грандиозные задумки. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часть послушаем. Помада выступает здесь не просто как элемент макияжа, а как скрытое женское оружие от Александры Стан. Липстик.

трек, который оживает прямо на улице, объединяя совершенно незнакомых людей. Crash Adams, New Head. Продолжает наш вечер Кенни совместно с Мишей Марвиным, исполнят трек «Компас» о поиске себя и о любви как главный ориентир в жизни.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Исполнитель трека «Тени» Никита Белько – это талантливый молодой артист современной белорусской эстрады, который прошел через крупные телевизионные проекты «Голос дети» и «X-Factor Беларусь», громко заявив о себе, как о зрелом музыканте, покорил своим обаянием, завоевав сердца слушателей. Также заслужил

заслужил звание лучшего исполнителя страны. Это зрелость и умение выразить чувства, особенно заметны в его таких лирической стране творчества. Примером тонкой работы является трек «Тени», который окунает нас, слушателей, в мир лиричных воспоминаний, показав нам, как выглядит одиночество в сумерках. Но в какой-то момент каждый из нас готов сделать шаг навстречу уходящему человеку. Да, так бывает, чтобы сказать самое главное, финальные слова «Не уходи, останься». А продолжение этой истории послушаем в ритме «Don't Leave» от Accent Siouxsie.

0: Твоя реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

расцветаю, когда читаю подобные истории, о которых сейчас расскажу. Мальчик по имени Роял Катран ехал на велосипеде и увидел женщину, которая выглядела сильно растерянной. Кто-то мог бы просто проехать мимо, решив, что это не его дело. Но Роял заговорил с женщиной, отвел ее в тень и через какое-то время выяснил, что недавно ей поставили диагноз деменция. И она, видимо, вышла за покупками из дома и потерялась при этом на улице плюс 40. Вот, спустя время, беседуя с подростком, женщина вспомнила номер телефона сына и, естественно, позвонила ему сразу. Он тут же приехал, поблагодарил Рояла, что есть такие прекрасные дети, неравнодушные. Героя теперь официально наградят. Приятно рассказывать подобные истории, поэтому, друзья, всем добра и крепкого здоровья!

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 17 июля, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 24-29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Музыка твоей страны.

Хорошая новость для тех, кто любит сладости. Австралийская компания разработала зубную пасту со вкусом шоколада и арахиса. Сделано такое чудо специально для людей, которые заботятся о зубах. Ну, в то же время уже устали от привычных и надоевших вкусов зубных паст. А самое замечательное, что в новой пасте, несмотря на ее сладкий вкус, нет сахара. Ну, что логично, ведь зубная паста должна быть полезной. Хотя это и не мешает ей быть вкусной. В моем детстве кто-то привозил пасту со вкусом конфет, и я думала, что ее можно есть, пока не объяснили, что именно брать и есть не надо. Надо делать, как обычно, чистить зубы. Хотя для тех, кто на диете, прекрасный способ себя немного обмануть. Захотел вкусное – иди почисти зубки. Желудок, конечно, не обманешь, но вариант все равно интересный. Надо попробовать.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобин. 17 июля. Гипермаркет «Билд». Ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин. Улица Фоканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Гуме представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

на Гомеле ФМ на часах 17:50 у микрофона Ани Мишна. А ведь немало девушек, которые вот-вот вступят в брак. И по традиции нужно написать свадебную клятву для жениха. Конечно, всегда есть что сказать, но хочется это сделать как-то идеально правильно, что ли. А некоторые начинают испытывать настоящий творческий кризис, поэтому девушки прибегают к помощи искусственного интеллекта. Пара вопросов и сразу выдает готовую клятву. Учитывая тот факт, что раньше невесты даже тратились на услуги людей, которые писали за них клятвы. Подобный интернет-помощник оказался, ну, спасением. Добро пожаловать в будущее. Конечно, правильнее все сделать самому. Ну, хотя ведь всю гамму эмоций в нужных строчках интернет не передаст. На мой взгляд, лучше написать проще, но самому. Хотя это дело лично каждого. Главное на золотую свадьбе сказать те же слова и с теми же эмоциями.

0: часах 17:56. 2 часа пробежали, как это рабочая неделя. Причем я была убеждена, что сегодня пятница. И приходит чувство, я не хочу. Пусть я буду проживать 2 пятницы. И сегодня, и завтра, как ты считаешь, Андрей?
1: Правильно, что ты поняла, что сегодня не пятница, потому что нельзя пропустить выступление президента на Славянском базаре. Мы продолжаем рассказывать про место, где я сейчас не нахожусь.
0: А ты был там, кстати?
1: В самом Витебске, да. Но Славянский базар где-то еще является моей мечтой. Там побывать.
0: Здорово. А я была, но не в период проведения вот мероприятия, а это была зима. Он безумно красивый, такой, знаешь, как в режиме ожидания, такой все снег. Класс! Здорово. Если возможность есть, нужно съездить. А я не прощаюсь, друзья, с вами. Услышимся уже в новом часе, а пока послушаем трек Краша Адамса «New Head», который оживает прямо на улице, объединяя совершенно незнакомых людей.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В рамках Дней союзного государства на 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске проходит 3-й международный фестиваль социального кино «Общее житие». Знаковым событием открытия стала мировая премьера фильма о деятеле искусств Николае Бурляеве. В течение 3 дней зрители ждут показы художественных и документальных картин, встречи с создателями фильмов, актерами, режиссерами и представителями духовенства, а также фотовыставка, посвященная Смоленскому краю. В соцсетях распространяется фейк о якобы подписанном указе президента Беларуси по изменению порядка вступления и выхода из БРСМ. Официально подтверждено, никаких изменений в законодательстве о членстве в Союзе не принималось. Граждан призывают критически оценивать информацию из соцсетей и мессенджеров и проверять сведения только в официальных источниках на портале президента, национальном правовом портале и ресурсах госорганов. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко сегодня посетил Петриковский район. В первую очередь губернатор оценил ход уборочной кампании. На полях предприятия «Полесьягроинвест» председатель Петриковского райисполкома Евгений Шкробот доложил, что хозяйство является одним из ключевых звеньев агропромышленного комплекса района. В центре внимания главы региона уборка рапса, под которой в «Полесьягроинвест» отведено 600 гектаров. На данный момент аграрии уже убрали 175 гектаров на молоко, платив при этом 500 тонн масла семян. Студенты сервисных отрядов «Искра» имени Ильи Кожера и кулинары имени Ивана Федюнинского приступили к трудовой смене в санатории «Машиностроитель» в Гомеле. Участников поздравили с началом работы и пожелали плодотворного труда и слаженной командной работы. В ходе смен ребята освоят производственные технологические процессы, а также проявят ответственность и профессионализм. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.07 у микрофона Аня Мишина. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» и написать нам то, что хотите передать вашим родным и близким. В Вайбере мы тоже есть, тоже можно отправлять сообщение. Телефон с кодом 29-34-11-34-8. А мы продолжаем наш вечерний эфир. В этом часе послушаем. Полифлейм буквально сказал: ребята, а давайте погрустим так, чтобы качало. И у него это получилось. Трек «Тону». Чем ты дышишь от меня, тем сильнее иду ко дну. Музыка, которая делит душу на два берега, но склеивает разбитое сердце. Тони, унесенное ветром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
4: Парам Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
5: Телефон 343-343.
6: Музыка твоей страны.

Иван, он же Александр, один из самых мощных, харизматичных исполнителей современной сцены. Его называют принцем драмы за умение прожить песни на максимум. А масштаб его голоса восхищает даже признанных мэтров индустрии. Голос Александра Иванова уникален тем, что он может петь абсолютно все. А трек «Океанами» стал идеальным отражением его творческого почерка. На съемочной площадке артист промок до ниточки, но выдал невероятную эмоцию в кадре, где герой тонет в бесконечных чувствах. А прямо сейчас от бескрайних водных просторов мы перенесемся к самому сердцу восточной нежности. Слушаем Эд Ширан и трек «Азизам».

Недавно к доктору Русидине, это врач общей практики из Малайзии, пришел на прием мужчина по виду иностранец. Он сказал, что ему нужна некая специфическая инъекция антибиотика. И зря, мол, врач говорила о том, что такие средства назначаются лишь после обследования. Мужчину бесполезно было переубеждать. Он рассказал о своих симптомах кому? Искусственному интеллекту, чату GPT. И тот посоветовал, что делать. Так что зачем тратиться на обследование и консультации? Доктор все-таки настояла на более подробной беседе с пациентом и выяснила, что у него, оказывается, серьезнейшее заболевание. Но лечиться по рецепту врача он не согласился. Решил, что интернет прав и ушел. Это на самом деле очень страшно, поскольку такие случаи не единичные. Уж если и сомневаться в лечении, ну, к другому доктору сходите. Не зря же ребята учатся столько лет, поэтому человеку поможет человек-медик с образованием. Всем крепкого здоровья!

0: Моя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Лучшая не краины.

0: одну.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
2: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
3: Завтра, 17 июля, в Гомеле и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Ребят, если вдруг вы еще не планировали ваш, возможно, выходной день завтра, то есть в пятницу, есть прекрасная возможность заглянуть за кулисы цирка. Специально для вас Гомельский государственный цирк проводит открытую пресс-конференцию в цирк «Шапито 13 метров», где можно узнать все секреты захватывающего шоу. Узнайте все, что хотели знать о цирковом мире. 17 июля в 12:00 по улице Мазурова, 112. Подробности в инстаграм-аккаунте cirk13metrov.by. А уже завтра в утреннем шоу «Утростимуляторы» наши ребята разыграют пригласительные для двоих в цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». Поэтому не пропустите возможность поиграть, ну и, конечно же, выиграть билеты.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Жлобин. 17 июля гипермаркет «Билд» ко дню металлургов дарит скидку 16% на весь ассортимент. Скидка действует с 18 до 23.00. Скидка не распространяется на акционные товары и товары, приобретаемые в рассрочку. Жлобин, улица Фоканова, 3В. Подробнее «Билд Шоп Бай». 1-29-114-00-61.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Очередная история, связанная с интернетом. Пожилой мужчина влюбился в красавицу, созданную искусственным интеллектом. Представляете, мужчина купился на ласковые слова, которые говорила ему пассия, даже не подозревая, что она из интернета и не настоящая. Хотя было видно человеку, знающему, да, что девушка не настоящая, по движению губ, несовпадение звуков. Кончилось все тем, что мужчина попросил у жены развод. Ему хотелось жениться новой пассии, поэтому эксперты предупреждают, что ИИ может оказывать сильнейшее влияние на пожилых людей. И тут есть только один способ борьбы. Это оказывать таким людям эмоциональную поддержку, вниманием дарить, чтобы они не начали искать ее у ненастоящих людей.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Вы на Гомеле FM на часах 18.50, почти один. Аня Мишина у микрофона. Четверг вечер – это стратегическое время, когда ты уже в пижаме выходного дня, но тело все еще заперто в офисном симуляторе завтрашнего дня. Давайте соберемся с мыслями, а лучше, как вариант, раньше лечь спать. Помните, как в детстве? Чтобы поскорее настал важный праздник, день рождения или Новый год – и мы спешили скорее завершить день. И с каким удовольствием засыпали в 9 часов. А то и раньше, в ожидании завтрашнего. И особенно помнится лицо мамы. Легкое такое, легкая слезинка на глазах от счастья, что ругать никого не надо. Так бы каждый день, подумала она.

0: На часах 18.57, я так окунулась в музыку, что чуть не продлила этот четверг. Андрей Баранов в студии. Пару слов там расскажет.
1: Любишь лошадок?
0: Да, но я их боюсь, наверное.
1: Не, на самом деле, покормить их можно.
0: Все
1: в порядке, да. Я к чему это все?
0: Пони, не боюсь.
1: В Гомеле проходят открытые Олимпийские дни молодежи по конному спорту. Вход свободный. Каждый
0: можно
1: может
0: сходить,
1: посмотреть,
0: да,
1: на прекрасных лошадей.
0: Подробнее чуть позже Андрей расскажет. А я, ребят, прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся уже, точнее, услышимся в 16 часов на Гомеле FM. А прямо сейчас звучит популярный танцевальный саундтрек Sound Voices из

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопоединение 25-25-26. Подробности 7 карат. Кавай, телефон плюс 7-29-6-8-9-7-7-7-8.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство» пройдет с 3 по 7 сентября в Смоленске. Этот город получил статус молодежной столицы России. Участников ждут конкурсные выступления, мастер-классы от профессионалов, встречи с известными артистами, экскурсии и насыщенная культурная программа. Первый фестиваль состоялся в Анапе, затем с 2007 по 2019 год его принимали в Ростовской области, с 2022 по 2024 в Смоленской области. В прошлом году мероприятие впервые прошло в Беларуси, в Могилеве. Для информационного сопровождения 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске в 2026 году Мининформ и МИД Беларуси аккредитовали свыше 600 представителей СМИ. Около 500 журналистов из более чем 40 средств массовой информации Беларуси будут освещать фестиваль. Порядка 80 журналистов представляет 47 СМИ из 9 стран – Болгарии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, России, Сербии, Узбекистана и Эстонии. Сегодня в Гомельском цирке состоялся единый день информирования на тему обеспечения безопасности жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Перед коллективом выступил подполковник, старший следователь Гомельского городского отдела Следственного комитета Михаил Барынин. В ходе открытого диалога обсудили самые актуальные угрозы современности, как распознать кибермошенников, защитить персональные данные и не стать жертвой фишинга, а также важность неукоснительного соблюдения ПДД. В Гомеле по 17 июля проходят открытые Олимпийские дни молодежи по конному спорту. В манеже Гацор по прикладным видам спорта сильнейшие молодые всадники региона и гости области поборются за медали в дисциплине «Выездка». Соревнования проходят по адресу улица Шилова, 28. Вход свободный. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 90-е годы на всем постсоветском пространстве традиционное коллекционирование значков и марок уступило место не менее азартному увлечению, заразились которым абсолютно все школьники, сбором наклеек и вкладышей. Сначала под обертками ароматного лакомства появились вкладыши, которые сразу превратились в предмет настоящих детских деловых отношений. Ими обменивались, выигрывали друг у друга, частенько жвачку.

0: Покупали именно из-за этих разноцветных, вкусно пахнущих картинок и бережно хранили в коробочках, альбомах и шкатулках. Кто первый придумал распространенную в те годы игру на вкладыши, неизвестно. Но частенько школьные подоконники и любые плоские поверхности собирали вокруг себя не только азартных игроков, но и болельщиков, которые внимательно следили за процессом.
1: Олдскулы свело.
0: Тематика вкладышей была разнообразной и на любой вкус. Оружие, спортсмены, футболисты, динозавры. Любой ребенок мог выбрать интересное для него направление в коллекционировании. С появлением наклеек появился новый элемент дизайна. Перчинки, Элен-ребята, терминаторы смотрели со стен подъездов, тумбочек, шкафов и холодильников. До сих пор старая мебель во многих домах имеет на себе нестираемые следы от модной тогда тенденции. Среди мальчишек больше всего ценились вкладыши из жвачек «Турбо». Само лакомство было выполнено в форме следа от автомобильного протектора, а каждый вкладыш имел свой номер. Всего было выпущено 11 серий. На картинках изображались машины и мотоциклы трех видов – «Турбо Супер», «Турбо Классик», «Турбо Спорт». Ну а девочкам полюбились картинки из жвачек «Love Is» с маленькими историями взаимоотношений и поучительными надписями на русском. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Гомель FM. Все скажет музыка.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки доступны каждой сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годе зараз уже усім вядомы Макс Фактор працаваў галомным визажистом мюзикла «Чикаго» и придумал першые у свете накладные вейки. Яны были призначены для актрисы Филлис Хейли, якая выканала ролю Рокси. Мюзикл меў оглушальный поспех, а публика была у захаплении от выразного погляду актрисы. Тады махрук прикрапляли до ниток и аккуратно мацавали до верхнего веку. Але вейки выглядали ненатурально. Термин ношения был минимальным, да и послуга каштавала дорого. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканаливалась. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее з'явилася новая методика, якая зробила соправдный фурор – повейка. Вейковое нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Пригожость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: Гучание краины.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. В Витебске торжественно открывается 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». С 1995 года масштабное мероприятие проходит под патронажем президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства сегодня примет участие в церемонии в летнем амфитеатре. По традиции белорусский лидер откроет фестиваль, вручит награды и даст старт гала-концерту. В Беларуси сохраняется 100% государственная поддержка детского оздоровления. Каждый школьник от 6 до 18 лет имеет право на дотацию. Государство компенсирует до 40% стоимости путевки в загородный лагерь и более 70% в лагерь с дневным пребыванием. Для многодетных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей-инвалидов отдых полностью бесплатный. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко проконтролировал ход уборки ранних зерновых в Житковишском районе. Председатель райисполкома Владимир Антоненко доложил, на сегодняшний день два хозяйства завершили уборку озимого ячменя. Параллельно с уборкой в хозяйствах ведется и послеуборочная кампания. Так, на предприятии Туровщина уже активно занимается свозом соломы с полей. Глава региона поставил задачу не сбавлять темпов, строго соблюдать агротехнические сроки и обеспечить сохранность урожая. Глава администрации СС Гомеля Ратон Владимир Привалов в рамках серии рабочих визитов на производстве посетил предприятие «Белстеклопром». Директор Надежда Дубовец познакомила гостя с выпускаемой продукцией, рассказала об особенностях в процессе производства стеклянной тары, а также об экономических показателях предприятия. В формате доверительного диалога руководители обсудили перспективы развития предприятия, проблемные вопросы и пути их решения. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Гучание краины.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saros Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saros Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
1: Техно-джунгли.
2: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15.10.2016. Подробности на diamante.by или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске отметил особую значимость этого события. По словам белорусского лидера, «Славянский базар» — это не просто культурное событие, а зеркало истории суверенной Беларуси и всего мира. Глава государства подчеркнул, что 35 лет существования фестиваля — это только начало для праздничной традиции, которая объединяет жителей города, гостей и организаторов, творческую команду артистов и ремесленников. Для Беларуси «Славянский базар» стал символом культурного единства и важной частью истории страны, резюмировал Александр Лукашенко. Президент Беларуси вручил главную награду 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусской Елизавете Цуприк. Девушка набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней состязания. В первый конкурсный день юная исполнительница спела песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй конкурсный день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. В оба дня все судьи дали ей максимальное количество баллов. В Гомельской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильной жары. Завтра днем температура воздуха достигнет 31 градуса. МЧС рекомендует минимизировать пребывание на солнце, пить больше воды и не оставлять детей в автомобиле. Берегите себя. В продолжении темы, в жаркую погоду отдых у воды особенно привлекателен, но важно помнить о правилах безопасности. Категорически запрещено купаться в нетрезвом виде на диких пляжах и прыгать в воду с обрывов, мостов или лодок. Перед заходом в водоем не стоит нырять сразу. Резкий перепад температур опасен для сердца. Детям необходим постоянный присмотр, а заплывать за буйки или далеко уплывать на надувных матрасах не рекомендуется. Защищайте голову от солнца и пейте больше чистой воды, чтобы избежать теплового удара. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали! Каб побывать на Красной площади, не обовязково ехать у Москву. Оказывается, от Гомеля до яе рукой подать. Усяго 24 километры. Треба только завитать у ветку. Тут вы не убачите Кремль, але сможете познакомиться с культурной спадчиной краю у Ветковском музее старообрадництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. История города Ветка непорывно связана с верой и традициями. У 1685 году русские староверы перебрались жить на Полесье. Их спадчину збирал мясцовый жыхар Федор Шкляров. У 1987 году на основе его коллекции был створен музей. Спочатку вы убачите разбяные драўляные вороты, своеособливую визитную картку музея. А кроме того, покои будинка упрыгожены дверьми с орнаментальными мотивами. Яны откроются для всех, кто жадая окунуться у историю.
1: Легкое подороже.
2: Выставочные залы просвечены множеству тем. Тут можно убачить рукописные и стародрукованные книги 15-18 стагоддзяў. Так само экскурсоводы подробязно расскажут про богато упрыгоженные патерками и разбяными окладами образы. Майстерство мясцовых умельцев было крыницей прибытку, бо Ветка забеспечивала иконами увесь староверский свет. Коллекция дивных рушников так само представлена у музея. Майстрыхи с поколения у поколения покидали звездки у малюнков своих полотнов. Историки и этнографы дагэтуль робят дивные открытия у зашифрованной у орнаментах информации. Супрацовники музея выдали нават книгу «Орнаменты Поднепроўя», якая подробязно распавядае про сэнс и значэнні системы знаков. У цокольным помешканні размяшается навучальная майстерня. Дзяўчат тут вучаць стародаўним технікам ткацтва. Акрамя того, у музеі можна навучыцца вышываць бісерам і асвоіць разьбу па дрэве. Ветковскі музей адкрыты для наведвальнікаў з аўторка па нядзелю. Дабрацца да яго магчыма на грамадскім транспарце з гомельскага аўтавакзала. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Семнадцатого июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

17 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне обычные стеклопакеты, но внутри наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
1: Техно-джунгли.
2: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

17 июля в Гомеле и области ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?